0: 度молодых красивых длинноногих артисток。
1: 因为是刚到来的马年，所以为了符合马年这个主题，这是我们新设计的一套桑巴巡游的服装。
2: 桑巴巡游，
1: 对，
2: 然后还是马年主题。
1: 因为也为了符合桑巴的标志嘛，所以它也在里面加了很多钻石的元素。
2: 啊，不灵不灵的。然后这个也是衣服。
0: Да, и все украшено руками. Это рюкзак.
1: 背在后面。
2: 哦。哎，戴上这个之后啊，一晃能听到哗啷哗啷那个声音，哎，就能感觉到哎。存在感特别强，有点沉。
0: То есть, а это на тему цирк. То есть, нам нужно было сделать что-то фантазийное, такое полное фантазии. Мы придумали, что у нас шапочки, они как крыша цирка, да, как шапито, и много флагов и украшений.
1: 这是马戏主题的一个帽子，他想象的是这是一个马戏团帐篷的一个顶。
2: 没错，就是那个马戏团那个大的帐篷，然后戴在头顶上。
1: 是的。
2: 你试一下吧。来，你试一下。来，可以，漂亮。来，看前面，挥挥手。
3: 我是马戏团。
2: 确实是马戏团，来，谢谢谢谢
0: 谢谢。
2: 这件又有点这个新潮的元素，对吧？能看出来，又有点中式的那种古典元素，这是。
1: 对，它的灵感来源就是中国的传统服装，但是因为我们是马戏团，所以它做了一些关于马戏团的改造。
4: 为了让观众拥有全新的体验，巡游的服装和道具配合全新的主题完成了升级，新颖的造型轮番亮相，给现场观众带来不一样的惊喜。
2: 在之前的这个长龙的巡游里面，我们知道主题好像是漂亮的花朵，那这一次现在换新之后变成什么了呢？
0: Да, каждый вот праздник новый, мы с командой пытаемся придумать, предложить что-то новое, интересное, чтобы всегда человек радовал, всегда удивлял. Всегда должно быть что-то новое, обновление. Каждый праздник, каждое мероприятие, каждый сезон обязательно.
1: 就每个节日都会有不同的主题，以前是花朵，然后现在是夏天，所以说现在马戏。
2: 嗯，马戏是主题。
1: 是的。
2: 这次呢，长龙国际大马戏有一个换新升级，那我们想知道，在他负责的这个服装方面有怎样的挑战？
0: Мы добавили кукол, да, кукол животных. Мы хотели сделать что-то к летним каникулам, потому что в основном в цирк придут дети, да, или семьи с много деток, поэтому мы старались сделать что-то миленькое, интересное для детей.Вот, поэтому у нас появились надувной реквизит, и появились куклы-животные, миленькие, веселенькие и по-цирковому одетые.
1: 就是会有很多家庭和小朋友一起来，所以这次我们巡游增加了操偶，以及我们换新了马戏的服装。
4: 全新打造的演出服装与人偶道具，处处都能看到设计师的用心。从创意构思、手绘图纸、修改打样到落地制作，既要保证造型好看，又要兼顾演员穿戴舒适度以及耐用性，反复打磨每一处细节。
5: Fashion designer,
0: конечно.Это очень важный для нас вопрос, потому что, опять же, каждый день шоу, костюмы стираются, артисты потеют, потому что они делают трюки. И поэтому мы тщательно выбираем ткани. Причем для разных номеров, разных жанров нам нужна особенная ткань. Вот я, например, говорила, дайвинг каждый день в воде. Мы должны выбрать специальную ткань, которая не потеряет цвет. Когда мы печатаем, это тоже специальная печать. Ткани должны тянуться, потому что артисты делают шпагаты, трюки. То есть мы уделяем этому очень большое внимание, оно очень важно. Это безопасность артистов, не только красота.
1: 衣服的料子对于我们来说是非常重要的，因为演员他每一天都在演出，每一天都需要洗衣服，所以在演出的布料上面，我们会根据不同的演出来用不同的料子做他们的衣服。比如说跳水，因为他们每一天都要在水里面游，所以我们的料子必须要选择那种不会褪。